Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушных владича.

Я все сейчас нормально. Я все сейчас подпуно нормально. Я все сейчас нормально. Едино кад се откачим тотално. Я се ошам нормално. Я се ошам нормално. Я се ошам нормално.

Чоклет, хлеба, чоклет, молим, коконат, молим, коконат, кокосови ораха, кабеч, купуса, бифстек, молим, бифстек, господине Поповичу.

0: Ой, нам из-за два эссе ура, радио комбинат. Да найти более посумните за инат. Стрико скупля старо горже под теретом кичма стене. Он лакший посу, нема поверенье. Сеят за драгим, сваке ночи вене реже. Преко дана нега, руче да ма стеже.
1: Менталите, менталите, менталите.
0: Sve je ukupni ljudski kvalitet.

я йошли сам никад не был, ни сам никад пенетрировал, не дозволил судьбу.